0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM 100,4.

0: 10 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламинирован? Естественно. Винил? Килими? Аксессуари?
2: Ты полудял ли?
1: Не! Цените в паркете Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил? Килими?
3: От lia-design.com.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Двайсет часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.